0: Non-stop. Антенна Остайки.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2.